0: fördelas mellan EU-länderna. Enligt Lissabonfördraget ska de fördelas enligt principen om degressiv proportionalitet. Så här fungerar det. Antalet mandat per land beror på folkmängden. De stora länderna får alltså fler mandat än de mindre länderna. Varje enskild ledamot företräder också fler medborgare i ett stort land än i ett litet. Tyskland, som är det folkrikaste EU-landet, har flest mandat i Europaparlamentet, 96 stycken. Mindre EU-länder däremot, till exempel Malta, Luxemburg och Cypern, har bara 6 mandat vardera, vilket är det lägsta antalet mandat ett land kan ha. Man kan säga att varje tysk ledamot företräder ungefär 860 000 medborgare, medan en maltesisk ledamot företräder ungefär 90 000 medborgare. Det här systemet finns till för att EU-medborgare i små länder ska få lika mycket inflytande som de i stora länder. När ledamöterna väl har röstats fram delar de in sig i grupper efter partitillhörighet istället för nationalitet. Under 2019-2024, den nionde mandatperioden i parlamentets historia, fanns det 7 olika politiska grupper i Europaparlamentet. För att bilda en politisk grupp krävs stöd från minst 23 ledamöter från åtminstone en fjärdedel av EU-länderna. Efter EU-valet i juni kommer mandatfördelningen i parlamentet att återspegla EUs mångskiftande politiska landskap. Parlamentet spelar en avgörande roll för lagstiftningen och politiken som påverkar hundratals miljoner medborgare i hela EU. Det är bland annat därför det är så viktigt att rösta i EU-valet. Din röst avgör vilka EU-parlamentariker som ska företräda dig när nya lagar blir till. Den påverkar också hur EU-kommissionen kommer att se ut. Det är beslut som formar din och många andras vardag över hela EU. Demokratin är ingenting vi får ta för givet. Den skapar vi tillsammans och därmed har vi också ett kollektivt ansvar för den. Var och en av oss har en roll att spela i demokratin. Du hittar fler poddar på Europarl Radio, Europaparlamentets webbradio.
1: Transatlantický obchod s otrokmi je temnou a bolestnou kapitolou ľudských dejín. V priebehu 400 rokov sa jeho obeťou stalo viac ako 15 miliónov ľudí. V tejto súvislosti hovoríme o tzv. Trojuholníkovom obchodnom systéme. Obchode s otrokmi medzi Európou, Západnou Afrikou a Severnou ako aj Južnou Amerikou. Hoci bol obchod s otrokmi začiatkom 19. storočia zrušený, zanechal hlbokú stopu. Rasistické ideológie, ktorými ľudia ospravedlňovali obchod s otrokmi, dodnes formujú diskriminačné spôsoby myslenia a správania niektorých ľudí. V tomto podcaste si pripomenieme obete otroctva a transatlantického obchodu s otrokmi. Pozrieme sa tiež na to, ako táto temná kapitola našich dejín naďalej ovplyvňuje svet, v ktorom žijeme. Začnime pohľadom do minulosti. V 18. storočí bolo Haiti francúzskou kolóniou v srdci Karibiku. Zotročení ľudia z Afriky tam museli znášať nepredstaviteľné utrpenie. Väčšina z nich pochádzala zo západnej Afriky. Ich každodenný život sa vyznačoval dlhým pracovným časom, zraneniami, chorobami, násilím a často aj podvýživou. Potom prišla francúzska revolúcia a ideály slobody, rovnosti a bratstva vyvolali medzi obyvateľmi Haiti túžbu po slobode. Súperiace koloniálne mocnosti ako Španielsko a Veľká Británia však premenili kolóniu na boisko a úmyselne podporovali rôzne skupiny, aby nakoniec presadili svoje vlastné záujmy. Uprostred všetkých týchto nepokojov sa vynoril vynikajúci vodca Toussaint Louverture. Tento bývalý otrok dokázal zmobilizovať haitský ľud v revolučnom boji, ktorý trval od roku 1791 do roku 1804. Haitská revolúcia sa skončila úspechom. Haitiania získali nezávislosť od Francúzska a Haiti sa stalo prvou krajinou, ktorú založili bývalí otroci. Bol to historický okamih, ktorý nielenže znamenal koniec otroctva na Haiti, ale mal odozvu aj ďaleko za brehmi ostrova. Spustil sériu udalostí, ktoré v konečnom dôsledku prispeli k ukončeniu transatlantického obchodu s otrokmi. Vráťme sa však do súčasnosti. Organizácia Spojených národov vyhlásila 25. marec za Medzinárodný deň spomienky na obete otroctva a transatlantického obchodu s otrokmi. Tento deň nám rok čo rok pripomína zverstvá, ktoré boli spáchané a vzdáva úctu ľuďom, ktorí trpeli a prišli o život v dôsledku brutálneho obchodu s otrokmi. Tento deň je tiež príležitosťou na to, aby sme zvýšili povedomie mladých ľudí o nebezpečenstve rasizmu a predsudkov. Ako povedal generálny tajomník OSN Antonio Guterres.
2: Millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic.
3: Milióny afrických detí, žien a mužov boli unesené cez Atlantik, odtrhnuté od svojich rodín a domoviny. Ich komunity boli rozbité, s ich telami sa zaobchádzalo ako s tovarom a ich ľudskosť bola popretá. História otroctva je príbehom utrpenia a krutosti, ktorá odhaľuje najtemnejšiu stránku ľudstva. Je to však aj príbeh obdivuhodnej odvahy, ktorý ukazuje ľudskosť v jej najlepšej podobe. Začalo sa to otrokmi, ktorí sa vzbúrili proti všetkým prekážkam a pokračovalo to odporcami otroctva, ktorí pozdvihli svoj hlas proti týmto ohavným zločinom. A predsa nás dedičstvo transatlantického obchodu s otrokmi prenasleduje dodnes. Dnešné sociálne a ekonomické nerovnosti priamo súvisia so stáročiami koloniálneho vykorisťovania. V nenávistných prejavoch zo strany tých, ktorí presadzujú myšlienku nadradenosti bielej rasy, rozpoznávame rasistické motívy, ktoré sa často používali na racionalizáciu neľudského obchodu s otrokmi. Povinnosťou nás všetkých je bojovať proti rasizmu, ktorý je dedičstvom otroctva. To fight slavery's legacy of racism.
1: V boji proti rasizmu a predsudkom zohráva dôležitú úlohu vzdelávanie. Preto Organizácia spojených národov kladie veľký dôraz na to, aby sa budúce generácie dozvedeli o príčinách a dôsledkoch otroctva a o tom, aké ponaučenie sme si ako spoločnosť z tejto temnej kapitoly našej histórie zobrali. Jedným z kľúčov k vzdelávaniu ľudí o rasizme a zvyšovaniu ich povedomia o tejto téme je používanie vhodných slov. Preto v posledných rokoch viacerí historici prestali používať slovo otrok a nahradili ho termínom zotročení ľudia. Robia to preto, aby zdôraznili ľudskú dôstojnosť, ktorú brutálny systém otroctva tak zúrivo popieral. Iniciatívy, ako je projekt Cesty zotročených národov, ktorý UNESCO spustilo v roku 1994, či Medzinárodný deň spomienky na obete otroctva a transatlantického obchodu s otrokmi slúžia na to, aby sme prenikli do histórie otroctva a preskúmali dôsledky, ktoré mal transatlantický obchod s otrokmi na celom svete. Organizácia Spojených národov okrem toho vyhlásila obdobie rokov 2015 až 2024 za medzinárodné desaťročie ľudí afrického pôvodu. Cieľom tejto iniciatívy je riešiť problémy, ktorým ľudia afrického pôvodu stále čelia, ako je napríklad štrukturálny rasizmus a diskriminácia. Pozornosť sa však sústreďuje aj na podporu dodržiavania ľudských práv, uznanie prínosu ľudí afrického pôvodu a posilnenie právneho rámca boja proti rasizmu. V júni 2020 sa Európsky parlament stal prvou medzinárodnou inštitúciou, ktorá klasifikovala transatlantický obchod s otrokmi a otroctvo ako zločin proti ľudskosti. V uznesení prijatom veľkou väčšinou hlasov poslanci vyzvali inštitúcie Európskej únie a členské štáty, aby oficiálne uznali nespravodlivosť a zločiny proti ľudskosti spáchané v minulosti na černochoch a ľuďoch inej farby pleti. Poslanci sa v uznesení zaoberali aj vzdelávaním. Okrem iného odporúčajú, aby sa história ľudí patriacich k rasovým menšinám stala súčasťou školských osnov. Ďalším projektom je tematický týždeň rozmanitosti a boja proti rasizmu, ktorý každoročne okolo 25. marca organizuje Európska sieť proti rasizmu v spolupráci s Európskym parlamentom a Európskou komisiou. Jedným z jeho cieľov je poskytnúť finančné, sociokultúrne a psychologické odškodnenie potomkom ľudí, ktorí sa stali obeťami otroctva. Otroctvo a s ním spojený rasizmus stále ovplyvňujú našu spoločnosť. Je nesmierne dôležité, aby sme si pripomínali minulosť a aby sme nezabudli na ľudí, ktorí sa postavili proti nespravodlivosti. Na ľudí ako Toussaint Louverture, ktorý viedol boj proti otroctvu na Haiti. Na medzinárodnej úrovni aj na úrovni Európskej únie sa uskutočňujú vzdelávacie aktivity a koordinované iniciatívy, ktoré slúžia na boj proti rasizmu, zvyšovanie povedomia, podporu rovnosti a vytvorenie inkluzívnejšej a spravodlivejšej spoločnosti. Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament. Ďalšie podcasty si môžete vypočuť na internetovej stránke Rádia Európskeho parlamentu Europarl Radio.
4: Οι ευρωβουλευτές συμμετέχουν στις συνόδους ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι οποίες πραγματοποιούνται συνήθως μία φορά το μήνα. Εκτός από την ολομέλεια όμως, συμμετέχουν και στις λεγόμενες κοινοβουλευτικές επιτροπές, οι οποίες συνεδριάζουν τακτικά. Το Κοινοβούλιο έχει πολλές επιτροπές και κάθε μία από αυτές ειδικεύεται σε ένα συγκεκριμένο θέμα. Πώς λειτουργούν όμως αυτές οι επιτροπές? Όταν μιλάμε για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, υπάρχουν ορισμένοι όροι που τους συναντάμε ξανά και ξανά. Κάποιες φορές όμως, ο ίδιος όρος χρησιμοποιείται για να περιγράψει διαφορετικά πράγματα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η λέξη Επιτροπή. Άλλες φορές μπορεί να αναφέρεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ένα από τα τρία κύρια θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ άλλες φορές μπορεί να αναφέρεται στις κοινοβουλευτικές επιτροπές, οι οποίες, όπως δηλώνει το όνομά τους, αποτελούν όργανα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ας δούμε όμως πιο προσεκτικά τι είναι οι κοινοβουλευτικές επιτροπές και ποιος είναι ο ρόλος τους. Εκτός από τις συνόδους ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι ευρωβουλευτές συμμετέχουν επίσης και σε κοινοβουλευτικές επιτροπές, οι οποίες συνεδριάζουν τακτικά στις Βρυξέλλες. Οι συζητήσεις που διεξάγονται στις επιτροπές είναι ανοιχτές στο κοινό και μεταδίδονται ζωντανά στο διαδίκτυο. Πώς συγκροτούνται όμως οι επιτροπές αυτές? Στην αρχή κάθε νέας κοινοβουλευτικής περίοδου, το Κοινοβούλιο αποφασίζει ποιοι βουλευτές θα συμμετέχουν σε ποιες επιτροπές ανάλογα με τις προτιμήσεις τους. Το μέγεθος των επιτροπών ποικίλει σημαντικά ανάλογα με τον τομέα με τον οποίο ασχολούνται. Σήμερα, οι επιτροπές του Κοινοβουλίου μετρούν από 25 έως 90 μέλη. Η πολιτική του σύνθεση αντικατοπτρίζει πάντοτε την πολιτική σύνθεση του Κοινοβουλίου στο σύνολό του. Στην πρώτη συνεδρίαση κάθε κοινοβουλευτικής επιτροπής, τα μέλη της εκλέγουν το Προεδρείο της, δηλαδή έναν πρόεδρο και μέχρι 4 αντιπροέδρους. Η θητεία τους διαρκεί 2,5 χρόνια, όπως συμβαίνει και με τον πρόεδρο και τους αντιπροέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κάθε επιτροπή διαθέτει επίσης τη δική της γραμματεία, το μέγεθος της οποίας ποικίλει ανάλογα με το μέγεθος της επιτροπής. Πόσες επιτροπές υπάρχουν και ποιους τομείς καλύπτουν? Υπάρχουν 20 μόνιμες επιτροπές, κάθε μία από τις οποίες ειδικεύεται σε ένα συγκεκριμένο τομέα. Για παράδειγμα, υπάρχουν επιτροπές που ασχολούνται αντίστοιχα με τον προϋπολογισμό, την αλληλεία, τον πολιτισμό και την παιδεία, καθώς και με τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων. Το Κοινοβούλιο έχει επίσης τη δυνατότητα να συστήνει εξεταστικές επιτροπές. Οι επιτροπές αυτές διερευνούν πιθανές παραβιάσεις ή κακή εφαρμογή της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το Κοινοβούλιο συγκροτεί υποεπιτροπές ή και ειδικές προσωρινές επιτροπές για να αντιμετωπίσει συγκεκριμένα προβλήματα. Επί του παρόντος υπάρχουν 4 υποεπιτροπές που ειδικεύονται στα εξής θέματα: τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ασφάλεια και την άμυνα, τις δημοσιονομικές υποθέσεις και τη δημόσια υγεία. Κάθε υποεπιτροπή αποτελείται από 30 βουλευτές. Οι ειδικές επιτροπές έχουν 12μηνη θητεία, η οποία μπορεί να παραταθεί. Για παράδειγμα, τον Μάρτιο του 2022 συστάθηκε μια ειδική επιτροπή για την πανδημία του κορονοϊού. Η ειδική αυτή επιτροπή συστάθηκε αρχικά για ένα έτος και στη συνέχεια η θητεία της παρατάθηκε για 3 ακόμη μήνες. Στους 15 αυτούς μήνες, η ειδική επιτροπή διοργάνωσε περισσότερες από 30 ακροάσεις και εργαστήρια. Προσκάλεσε περισσότερους από 200 εμπειρογνώμονες από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον υπόλοιπο κόσμο, καθώς και 8 Ευρωπαίους επιτρόπους. Τα μέλη της επιτροπής διάβασαν και συνέταξαν εκατοντάδες έγγραφα, ανέθεσαν πολυάριθμες μελέτες και πραγματοποίησαν 6 αποστολές. Όλη αυτή η σκληρή δουλειά απέδωσε καρπούς. Τον Ιούλιο του 2023, το Κοινοβούλιο ενέκρινε ένα ψήφισμα με τίτλο «Η πανδημία COVID-19. Διδάγματα και συστάσεις για το μέλλον». Με τον τρόπο αυτό, οι εργασίες της Ειδικής Επιτροπής ολοκληρώθηκαν. Τι κάνουν λοιπόν οι κοινοβουλευτικές επιτροπές? Πολλά πράγματα. Ο βασικός τους ρόλος είναι να προετοιμάζουν τις συνόδους ολομέλειας, στις οποίες συμμετέχουν όλοι οι ευρωβουλευτές. Οι κοινοβουλευτικές επιτροπές συντάσσουν εκθέσεις για τις νομοθετικές προτάσεις που καταθέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επιπλέον, καταρτίζουν γνωμοδοτήσεις για εκθέσεις άλλων επιτροπών όταν τα θέματα που πραγματεύονται σχετίζονται με τον τομέα εξειδίκευσής τους. Για κάθε έκθεση που συντάσσουν, οι επιτροπές διορίζουν έναν εισηγητή. Θα μιλήσουμε για τον ακριβή ρόλο του εισηγητή σε κάποιο άλλο επεισόδιο της ίδιας σειράς podcast. Οι εκθέσεις που συντάσσουν οι κοινοβουλευτικές επιτροπές για τις νομοθετικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τίθενται σε ψηφοφορία στην Ολομέλεια μαζί με τυχόν τροπολογίες. Οι επιτροπές διορίζουν επίσης ομάδες ευρωβουλευτών που διαπραγματεύονται με το Συμβούλιο για την Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, οι επιτροπές διοργανώνουν ακροάσεις με εμπειρογνώμονες για να διασφαλίσουν ότι λαμβάνουν τις καλύτερες δυνατές αποφάσεις. Τέλος, οι πρόεδροι όλων των επιτροπών συνεδριάζουν στο πλαίσιο της διάσκεψης των προέδρων των επιτροπών. Η διάσκεψη εκλέγει έναν πρόεδρο από τα μέλη της για θητεία 2,5 ετών. Είναι το πολιτικό όργανο που συντονίζει το έργο των επιτροπών και εξασφαλίζει την ομαλή συνεργασία τους. Συνοψίζοντας, κάθε κοινοβουλευτική επιτροπή ασχολείται με ένα συγκεκριμένο θέμα. Οι βουλευτές κάθε επιτροπής προετοιμάζουν εκθέσεις με αντικείμενο τις νομοθετικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίες στήθενται σε ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερα podcast στο Europarl Radio.
5: Kovoštun tą dieną švenčiame tarptautinę moters dieną, pripažindami moterų pasiekimus ir norėdami atkreipti dėmesį į moterų teises. Tai proga supažindinti visuomenę su tokiais klausimais kaip lyčių lygybė, kova su smurtu prieš moteris ir reprodukcinės teisės. Moterų ir vyrų lygybė visada buvo viena iš pagrindinių ES vertybių ir siekių. Klausotės tinklalaidės siekiant geresnių rezultatų, geresnė teisėkūra. Ši laida skirta Tarptautiniai moters dienai ir ES kovai už moterų teises. Gerokai iki susiformuojant mūsų dienų ES, Europos lyderiai jau klojo lyčių lygybės pagrindus. 1957 metais jie pasirašė Romos sutartį, kurioje lyčių lygybę įtvirtino kaip pagrindinę Europos bendrijos vertybę. Nuo tada Europos Sąjunga, siekdama didinti lyčių lygybę, yra priėmusi teisės aktų ir rekomendacijų, dalinasi gerosios praktikos pavyzdžiais ir teikia finansavimą, remdama valstybių narių veiksmus šioje srityje. 2023 metų birželio 28 dieną Europos Sąjunga ratifikavo Stambulo konvenciją. Tai yra svarbi priemonė siekiant panaikinti smurtą dėl lyties, įskaitant smurtą šeimoje. Europos parlamentas visuomet aktyviai siekė vyrų ir moterų lygybės. 1984 metais, vos per antrąją savo kadenciją, jis įsteigė nuolatinį moterų teisių komitetą. 2000 metais ES paskelbė pagrindinių teisių chartiją, kurioje teigiama, kad moterų ir vyrų lygybė turi būti užtikrinama visose srityse. Siekdamas pagerinti padėtį visose ES šalyse, Europos parlamentas tam tikrose srityse ėmėsi veiksmų. Pažvelkime atidžiau į kai kuriuos pastarojo meto jo veiksmus siekiant lyčių lygybės. Pirmiausia, aptarkime lyčių lygybę darbo rinkoje. 1975 metais Europos bendrijų taryba patvirtino vienodo vyrų ir moterų darbo užmokesčio principą. Nors šis principas dar nėra visapusiškai įgyvendintas, šiuo klausimu jau padaryta nemenka pažanga. 2022 m. balandį parlamentas pritarė komisijos pasiūlymui dėl darbo užmokesčio skaidrumo direktyvos, kuria siekiama užtikrinti, kad įmonės imtųsi priemonių darbo užmokesčio skirtumui dėl lyties sumažinti ir sudarytų galimybes darbuotojams lengviau palyginti atlyginimus. Europos Sąjungoje už tą patį darbą moteris gauna vidutiniškai 13% mažesnį atlygį nei vyrai. Parlamento nariai taip pat priėmė naujas taisykles dėl kovos su seksualiniu priekabiavimu darbo vietoje, moterų dalyvavimo skaitmeninėje ekonomikoje skatinimo ir lyčių skaitmeninio atotrūkio mažinimo. 2019 metais Europos Sąjunga patvirtino naujas taisykles dėl su šeima ar priežiūra susijusių atostogų ir lankstesnių darbo sąlygų, siekdama labiau paskatinti tėvus imti su šeima susijusias atostogas ir padidinti moterų užimtumą. 2022 metų birželį parlamento ir tarybos derybininkai pasiekė susitarimą dėl lyčių lygybės Europos Sąjungos biržinių bendrovių valdybose. Dabar pakalbėkime apie moterų lytinės ir reprodukcinės teisės. Kad apsaugotų moterų lytinės ir reprodukcinės teisės, parlamento nariai siekia užtikrinti visuotinę prieigą prie saugių ir teisėtų abortų bei galimybę įsigyti geros kokybės kontracepcijos priemonių. Jie taip pat pasisako už lytinį švietimą mokyklose. 2022 m. kovą parlamentas priėmė rezoliuciją dėl trečiojo ES lyčių lygybės veiksmų plano. Juos siekiama ES šalyse skatinti lytinę ir reprodukcinę sveikatą ir užtikrinti visuotinę galimybę gauti su ja susijusių paslaugų. Galiausiai aptarkime, kaip vykdoma smurto prevencija. 2023 m. birželį ES ratifikavo Stambulo konvenciją dėl smurto prieš moteris. Tai buvo padaryta praėjus 6 metams po jos pasirašymo 2017 metais. Po balsavimo Europos parlamento pranešėja konvencijos klausimais pergalingai sakė:
6: This is a historic vote. After 10 years.
5: Tai istorinis balsavimas. Po 10 metų Europos parlamentas pasiekė konkrečių rezultatų užtikrinant moterų saugumą ir laisvę. Balsavome už visus tuos milijonus moterų, kurios gyvena patirdamos smurtą, gyvena nesaugiai, gyvena baimėje. Dabar patvirtiname, kad Europa visiškai netoleruoja smurto prieš moteris ir kad ji nepasiduos Rusijos dezinformacijos kampanijoms ir atsisako neeuropinių vertybių. Europos Sąjungos prisijungimas prie Stambulo konvencijos reiškia, kad likusios 5 ES valstybės narės, kurios konvenciją pasirašė, bet dar jos neratifikavo, turės ją įgyvendinti ir jos laikytis. Šios 5 valstybės yra Bulgarija, Čekijos Respublika, Vengrija, Lietuva ir Slovakija. Stambulo konvencija įsigaliojo 2023 m. spalio 23 dieną. Smurtas prieš moteris ir mergaites yra vienas labiausiai paplitusių žmogaus teisių pažeidimų pasaulyje. Europos Sąjungos šalys nėra išimtis. Europos Sąjungoje viena iš 3 moterų yra patyrusi fizinį arba seksualinį smurtą. Kas antra moteris patyrė seksualinį priekabiavimą, o viena iš 20 buvo išprievartauta. Europos parlamentas taip pat atidžiai stebi moterų padėtį kitose šalyse, pavyzdžiui, Afganistane ir Irane. Šiose šalyse moterims neužtikrinamos pagrindinės žmogaus teisės. Jos nuolat patiria smurto grėsmę. Europos parlamento nariai taip pat paragino panaikinti moterų lyties organų žalojimą. Romos sutartis buvo pasirašyta prieš 70 metų, tačiau mes dar toli gražu nesame pasiekę lyčių lygybės. Vis dėlto Europos Sąjunga deda didžiules pastangas siekdama paversti ją tikrovę. Daugiau tinklalaidžių rasite Europos parlamento internetinėje platformoje Europarl Radio.
7: Наградата за журналистика Дафна Каруана Галиция за 2024 година беше присъдена на Международното журналистическо разследване «Изгубени в Европа», посветено на една трагедия – изчезването на над 51 000 непридружени деца-мигранти в Европа.
8: Liberté d'expression,
9: freie Meinungsäußerung.
10: Libertà d'espression.
11: Libertà d'espressione.
12: Di la verità anche se la tua voce trema.
13: Daphne Caruana Galizia.
7: Журналистите разкриха, че в периода между 2021 и 2023 година над 51 000 непридружени деца мигранти са изчезнали след пристигането си в Европа. Разследването, което е плод на сътрудничество между медийни организации от Германия, Италия, Гърция, Нидерландия, Белгия, Ирландия и Обединеното кралство, разкри сериозни пропуски в докладването и данните за изчезнали непридружени деца. Фактите са потресаващи. От 2021 година до сега, всеки ден изчезват средно 47 деца-мигранти. Разследването «Изгубени в Европа», основано на данни от 31 държави, показва, че липсва информация за десетки хиляди деца-мигранти. За много от тях има опасения, че са станали жертва на трафик на хора или на съвременно робство. При получаването на наградата, Хейси Ван Харен, съосновател на «Изгубени в Европа», заяви:
14: European member states are responsible for these children.
7: Държавите от Европейския съюз са отговорни за тези деца. Въпреки това, децата изчезват и ние дори не знаем колко са. Децата, които пътуват сами в Европа, са национална отговорност. Те попадат под закрилата на държавата, в която се намират. Допустимо ли е да изчезне дете, което трябва да бъде закрилено от вас? Това не е първият път, когато отличените журналисти обръщат внимание на проблема с изчезналите в Европа деца. През 2021 година те огласиха тревожния факт, че над 18 000 деца-мигранти са изчезнали между 2018 и 2020 година. Най-новото им разследване е още по-задълбочено и отново насочва общественото внимание към този все по-голям проблем. То напомня и за силата и мисията на журналистиката – да разкрива неудобни истини и да търси отговорност. Партньори в това разследване са медии от Белгия, Нидерландия, Германия, Италия, Гърция, Обединеното кралство, САЩ. Чрез създадената от тях мрежа за разследваща журналистика, материалът достигна до широка международна аудитория. Всяка година, на годишнината от убийството на Дафне Каруана Галиция, Европейският парламент присъжда журналистическа награда в нейна памет. На церемонията по награждаването председателят на парламента Роберта Мецола заяви:
15: This is the fourth edition.
7: Това е четвъртото издание на наградата за журналистика Дафне Каруана Галиция. Тя е нашият начин да напомним за ангажимента на парламента към свободата, независимостта и плурализма на медиите като основни стълбове на демокрацията. Наградата е за всички журналисти, които ежедневно рискуват живота и спокойствието си, за да разкрият истината, каквато и да е тя, и независимо от това, чии интереси засяга. Посвещава се на всички убити и на онези, чиято работа излага живота им на риск. Учредената през 2019 година награда свидетелства за безценната роля на журналистиката в защитата на европейските ценности, демокрацията и правата на човека. В конкурса могат да участват журналисти, които са публикували материала си в Европейския съюз. Наградният фонд е 20 000 евро. Дафне Каруана Галиция е малтийска журналистка, блогър и борец срещу корупцията, която беше убита през 2017 година. Галиция разследваше прането на пари, връзките между онлайн-хазартната индустрия и организираната престъпност, както и схемата за гражданство срещу инвестиции в Малта. В средата на октомври 2017 година тя беше убита близо до дома си от бомба, поставена под седалката на колата й. Чухте подкаст, изготвен от Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент. Този и други подкастове можете да намерите на нашия уебсайт.
8: Bem-vindo a História e Factos, onde aprofundamos os principais acontecimentos históricos e os seus impactos duradouros. Neste episódio, vamos explorar um dos marcos fundamentais da integração europeia, o Tratado de Maastricht. Analisaremos também a forma como foi atualizado através dos Tratados de Amsterdão e de Nice. De caminho, passaremos pelo contexto histórico, os momentos em que estes tratados entraram em vigor e as suas principais realizações.